Скажите мне, что вы на себе любите? Да? Что вы на себе любите? Блин, я люблю свой юмор, что я не знаю. Мне кажется, я себе смешная.

0: Ouais, c'est une super
1: Ладно, дружка.
0: Ты хочешь сама себя сделать?
1: Я видео снимаю.
0: А, дружка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.